Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Полина Гагарина на радио «Дача». Если всему говорить «нет», то так ничего не попробуешь и нигде не побываешь. С другой стороны, если всему говорить «да», то начнешь заниматься всякой ерундой. Но мы с вами люди взрослые, опытные, сложившиеся и прекрасно знаем, что нам нужно. Например, мне сейчас нужно кофе или ароматный чай. Вот под музыку и сделаю. Пойду и сделаю. Впереди хит группы «А-студио», далее Руслан Алихно и Валерий Леонтьев. Друзья, послушаем.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и

0: Игорь Крутой и Роза Зергерли. Новинка на радио «Дача».
1: Что прошло, повторяется вновь.
0: А вот в звездном шоу «Назад в будущее» уже сегодня поговорим не только про любовь, но и про кулинарный опыт нашей гости Ирины Дубцовой. Кстати, обсудим ее новую песню «Память». Это будет очень интересно. А также новый альбом и концертный тур, друзья. Поэтому все поклонники, все, кто пронизан творчеством великолепной певицы, как всегда, в 17:00 шоу «Назад в будущее» сегодня не пропустите. Ну а скоро послушаем хит Алены Свиридовой, Сергея Ростова, Ирины Аллегровой. В общем, всех секретов раскрывать не буду. Будет интересно.

0: купонов на радио «Дача». Вот из-за таких песен и покупают дачи. Всему виной баня, чистый воздух и шашлыки. А если еще и с соседями повезло, ох, друзья. А если еще и речка рядом, ну, это вообще. Хватай объявление о продаже и беги. Ну, действительно, шутки шутками, а ведь в квартире хорошо, а на даче лучше. Ну, правда же? Иван Никитин вместе с вами. Далее отдыхаем под песню группы «Нана». Послушаем еще Николая Баскова. Ну и, друзья. Ну и перейдем в следующий час.
1: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Передаю привет фирме БКЛ, девчатам Швейка, Сергей. Ставлю для них песню Вани Дмитриенко. Спасибо, Радио «Дача».

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой не ведут.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Михаил Шуфутинский.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Группа «Сливки» на радио «Дача». И действительно, вот еще одна летняя неделя пролетела. Казалось бы, лето еще впереди, еще будет два самых жарких месяца. Но все мы с вами прекрасно знаем, чем жарче погода, тем быстрее летит время. Поэтому наслаждаемся отдыхом как можно чаще, особенно если у вас отпуск, и вы каждый день лежите на водном матрасе, попивая фруктовый сок на завтрак и мороженое на обед. По-моему, счастью нет предела. Так, друзья, те, кто не в отпуске, не завидуйте, у вас он тоже будет. Скрашу настроение следующим хитом от группы «Градусы». Ну а далее послушаем Зайнаб Махаеву. Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске слабый дождь, температура плюс 13 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 88%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

привет! С вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

А мы не возражаем. И сердце в отпуск, и тело, и душу. Отдыхать тоже нужно, ведь какой прилив сил, даже после недели смены обстановки. Юлианой Карауловой мы обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу-фестивале «Удачные песни». В этом году «Радио Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября в Москве на сцене Life Arena еще увидим исполнителя «Шаман», группу «Отпетые мошенники», Александра Шоуа и группу «Непара» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте «Удачные песни.рф». Категория 12+.

0: Наталья Подольская на радиодаче. Если вы такой час до сих пор гуляете, значит, вам, скорее всего, уже есть 18, и можно дальше не спешить домой. Погода налаживается, я прекрасно понимаю. В выходные вообще обещают настоящий пожар, как в песне Натальи Подольской. Поэтому, друзья, будем гулять, будем развлекаться. А что еще делать? Лето для этого и создано. Дальше развлекаемся, отдыхаем под зажигательную песню Владимира Преснякова. Далее Вован и Анна Семенович. Ну и, конечно же, друзья, традиционно рубрика «Удачный момент» и ваша любимая песня.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать для своей соседки песню «Цветет калина».

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыль.

Михайлов на радио «Дача». И что же это за место такое, где тянется час, как день? Ничего себе! Думаю, из подобных мест точно нужно бежать без оглядки навстречу закатом, рассветом и новой жизни. Ну, впрочем, не будем спешить с выводами и рубить сгоряча. Еще послушаем музыку, еще подумаем. Впереди хит дуэта Валерии и Стаса Пьехи, певица Таисия Повали, Алена Апина. Ох, друзья, много всего интересного. И до группы «Фабрика» тоже доберемся. Ну, почти все секреты рассказал. Осталось дождаться и послушать.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

еще сани не лыжи, мангал не костер, кокошник не шапка, а дача не квартира. Группа «Фабрика» на радио «Дача». Наверное, самое сложное биохимическое чувство на Земле – это любовь. Что это такое, на самом деле не знает никто, но всем нам хочется испытать и испытывать. Думаю, мне ничего не остается, как искренне, со всей русской душой пожелать любви всем слушателям радио «Дача». Продолжим любовные истории далее. Впереди хит дуэта Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова. Еще послушаем Аниту Цой и Валерия Леонтьева.

0: Варум на радиодаче. Надеяться на лучшее – это хорошо, но, по-моему, можно себе позволить и помечтать о большем. Новые хиты, новый гардероб, новые мечты – все это, по-моему, звучит очень даже неплохо. Ведь все мы знаем, главное – не останавливаться на достигнутом. Вот и мы на радиодаче останавливаться тоже не будем. Через пару минут послушаем Миа Манолли, ну и еще узнаем, кому же передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я из города Владимира. Хочу передать привет Туркиной Марии и поставить для нее веселую песню «Как Чак Норрис». Спасибо, Радио «Дача». Я как...

Мария Дайнека на радио «Дача». Глаза как море, волосы как ветер, образ как картина. Воспевать красоту человеческого тела можно бесконечно. А еще когда мы к концу лета все загорелые, отдохнувшие, наполненные витамином D, картины можно писать с каждого и с каждой из нас. Чем, кстати, и пользуются в курортных местах уличные художники. Вернемся к музыкальной поэзии, впрочем, послушаем хит Димы Билана, ну а потом узнаем гороскоп на этот день.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмчике.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: 19 июня, пятница, тельцы, девы и козероги смогут увидеть первые результаты своей работы, которые долгое время оставались незаметными. Это удачный день для обсуждения финансовых и карьерных вопросов. Близнецы, весы и водолеи будут особенно убедительны в общении. Если давно хотели донести свою мысль или договориться о чем-то важном, сейчас подходящий момент, люди будут готовы вас услышать. Овны, львы и рыбы могут действовать под влиянием эмоций. Не стоит принимать окончательные решения в состоянии раздражения или восторга. Лучше дать себе время на размышления. Раки, скорпионы и стрельцы почувствуют желание сменить обстановку. Вечер благоприятен для прогулок, встреч и небольших путешествий.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: здесь летом? Думаю, ответ тут очевиден: без отдыха на берегу. И неважно чего, бассейна, моря, озера, пруда, совершенно неважно, друзья. Давайте поговорим как раз о главном событии этого лета. В эфире «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». И ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы, а не кто-то другой. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 9 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 20 градусов, ветер северный 6 метров в секунду, влажность воздуха 72%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: почили на радио «Дача». Достаточно посмотреть свои видео после любой вечеринки, чтобы сказать, что за странные танцы. Неужели я так танцую? Но чем больше мы двигаемся в такт, тем лучше у нас получается. А учитывая, что в эти выходные нам обещают потрясающе теплую погоду, то как минимум один весомый повод для танцев точно есть. Друзья, вот и продолжим в таком же динамичном, танцевальном, ритмичном ключе. Далее послушаем хит сопрано турецкого, ну и узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
3: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
4: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Изумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из Москвы. У меня есть хороший друг Виктор. Его дочери сегодня день рождения. Я ее хочу поздравить. Пожелать побольше ласки и любви. И чтобы ее родные братья всегда везде защищали. Поставьте, пожалуйста, песню «Чебурашка».

0: Артур Пирожков на радиодаче. Еще помню давние времена аудиокассет. Тогда, чтобы послушать любимую песню снова, нужно было нажать на кнопку перемотки, да еще и не один раз, чтобы попасть на начало песни и включить ее. А пока перематываешь, думаешь, лишь бы пленку не зацепило. К счастью, сейчас все, конечно же, гораздо проще. Через пару минут на радиодаче послушаем хит Алены Ланской. Далее группа «Гости из будущего».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это «Радио Дача».

0: Стас Михайлов на радио «Дача». И если точнее, где, когда и с кем. Сейчас расскажу, где будем отмечать день рождения любимого радио. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей 20 лет в эфире. А праздновать будем вместе с любимыми звездами. Нас ждет долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Кроме Стаса Михайлова на сцене увидим Иракли, Владимира Преснякова, Анну Семенович и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: Казаченко на радио «Дача». Покупать и делать подарки в дождливую погоду – это еще один способ поднять себе настроение. Но, по-моему, не погоду куда лучше использовать для дел, которые давно откладывал на потом. В дождь и солнце не отвлекает, и жара не мешает сосредоточиться. В общем, на сегодня у меня все. Всем желаю по-летнему теплой пятницы. Далее встречайте моего коллегу Даню Борисова. Уступаю уютную студию радио «Дача». Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: все сложится. С новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, «Биокилл». Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» от

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из микрорайона Палиха, города Красногорск. Хочу передать привет всем своим родственникам, маме Татьяне, Наталье, Саше, Маше, Филиппу. Хочу всем пожелать прекрасных выходных и поставьте, пожалуйста, песню группы «Иванушки». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани провел ряд переговоров. Как пишет РИА Новости, на встрече с премьером Камбоджи президент назвал эту страну давним другом и партнером России. А в рамках беседы с премьером Восточного Тимора глава нашего государства подчеркнул, что Москва намерена развивать сотрудничество с республикой в разных сферах. Прежде всего в области энергетики, разработки полезных ископаемых и туризма. Кроме того, вчера состоялись переговоры президента России и премьер-министра Сингапура. Владимир Путин заявил о конструктивном диалоге с этой страной по ряду направлений и подчеркнул, потенциал экономических отношений двух государств пока реализован не полностью из-за введенных ограничений, но каналы связи сохраняются. После изменения параметров максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может составить 10 или 12%. Об этом РИА Новости сообщил министр строительства России. По его словам, окончательное решение о дифференциации ставок по данной программе планируется принять сегодня. При этом министерство хочет, чтобы ставка была меньше. Напомню, ранее замминистра строительства и ЖКХ России заявил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Они будут направлены на стимулирование рождаемости. Названы самые популярные страны для отдыха россиян летом. Как показало исследование участников рынка, лидером у самостоятельных путешественников стала Турция, сместив Италию на второе место. На третьем расположилась Франция. Также в пятерку попали Китай и Венгрия, которая показала самый сильный рост доли бронирований по сравнению с прошлым годом. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: слова хита певицы Светы отлично подойдут для финала рабочих будней. Им сегодня тоже скажем «хватит», «довольно», «нам уже не больно». Пережили все, что могли. С коллегой с утра в лифте встретился. Он тоже сетует на то, что эта рабочая неделя была какой-то чрезвычайно тяжелой. Но, друзья, все, она завершается. Настраиваемся на выходные и встречаем пятницу в ритме лучшей отечественной музыки. С вами Даня Борисов. Скоро поставлю хиты Вавана, Филиппа Киркорова и Дмитрия Маликова. Между ними не пропустите «Гороскоп» на радио «Дача».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 9 градусов, ветер западный – 3 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 96%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 20 градусов. Ветер северный, 6 метров в секунду. Влажность воздуха, 72%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бендом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Познакомлю вас с гороскопом на пятницу, 19 июня. Тельцы, Девы и Козероги смогут увидеть первые результаты своей работы, которые долгое время оставались незаметными. Это удачный день для обсуждения финансовых и карьерных вопросов. Близнецы, Весы и Водолеи будут особенно убедительны в общении. Если давно хотели донести свою мысль или договориться о чем-то важном, сейчас, в подходящий момент, люди будут готовы вас выслушать. Овны, Львы и Рыбы могут действовать под влиянием эмоций. Не стоит принимать окончательные решения в состоянии раздражения или восторга. Лучше дать себе время на размышления. Раки, Скорпионы и Стрельцы почувствуют желание сменить обстановку. Вечер благоприятен для прогулок, встреч и небольших путешествий.
1: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.
2: Даже в зеркале.

0: там, где есть радио «Дача».
1: Возрождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.
1: Совсем скоро на радиодачу подарим чудо одному нашему слушателю. Тому, кто зарегистрировал свой яркий летний снимок на сайте radiodacha.ru и ответил на звонок от команды «Радиодача». Через 10 минут буквально не пропустите объявление финалиста акции «Лето с сюрпризом». Этот человек будет бороться за главный приз. Их у нас в этом году два. Разыгрываем два солнечных путешествия из Сочи в Турцию на морском лайнере. Зарегистрировать свое фото можете и вы. За подробности мы спешите на сайт radiodacha.ru 18.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершается вторая неделя подведения итогов в акции «Лето с сюрпризом». Уже 8 человек прошли в финал нашего солнечного проекта. Сегодня узнаем имя 9-го финалиста. Со мной на связи Вера из Краснодара. Вера, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вера прислала нам фотографию из своего путешествия в Калининград. Насколько я знаю, это была ваша мечта, да? На фото вы стоите на фоне янтарного дерева. Интересно нам, что это за дерево, а еще на вас бусы, тоже из янтаря. Вы написали, что они весом 8 килограмм. Расскажите поподробнее, где вы это все отыскали?
2: Ой, это была поездка моей мечты. Я давно уже хотела туда съездить. И мы съездили в музей янтарный. Есть там город, где происходит добыча янтаря. И вот нам показывали, что какие есть изделия, что можно сделать. И на... Я стою на фоне пальмы из янтаря, и на мне бусы весом 8 килограмм.
1: А что вам больше всего в этом музее запомнилось? Было что-то, что привело вас в восторг?
2: Необычные работы, ручной работы, скажем так. Вот это больше впечатлило в виде птичек, в виде бабочек делают украшения. Это, конечно, восхитительно. Это кропотливая работа и смотрится очень удивительно.
1: Понял. Ну, в общем, хотелось что-то украсть.
2: Нет, мы прикупили там много чего.
1: Ну, мы на Радио Дача уверены, мечты должны сбываться. Вы, Вера, молодец, что мечты свои в жизнь притворяете. За это хотим вручить вам классный приз от команды «Радио Дача», переносную сумку «Термос» и отправить вас в финал нашей акции под номером 9. 28 августа мы разыграем два главных приза – солнечные круизы из Сочи в Турцию. Я вас, Вера, поздравляю.
2: Ура! Спасибо большое. Я очень рада.
1: А впервые участвуете в нашем проекте?
2: Нет, я в прошлом году участвовала.
1: А в финал прошли?
2: Нет, к сожалению, нет.
1: Ну вот, друзья, если долго бить в одну точку, то у вас все получится. Регистрируйте свое летнее фото и вы на сайте radiodacha.ru. Там же читайте правила акции. Возрастное ограничение 18+. Вернемся к объявлению победителей уже в понедельник в это же самое время. Не пропускайте новые розыгрыши в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Данет Т4L.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тогда заперёт нас в МВИ.
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил, я звоню из Москвы. Хочу пожелать просто так успехов, удачи. И сейчас хочу заказать песню Елены Карауловой. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в 2 раза и достигло 2 900 000 в прошлом году. Об этом РИА Новости рассказала зампред счетной палаты Галина Изотова. Она заявила, что расходы бюджета на поддержку данной категории граждан с 2021 также увеличились вдвое, уточнив, что в текущем году на эти цели планируется направить 3 триллиона 900 миллиардов рублей. Из них 60% будет выделено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Сервис второй руки для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Центробанке, подчеркнув, что услуга реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Напомню, прошлой осенью заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Для назначения уполномоченного лица нужно обратиться в банк. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Этот информационный выпуск завершен, следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет хит «Ла-ла-ла» в исполнении Жанны Фриске. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и отличных наступающих выходных.
0: Прямо сейчас.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Ротева показано пребывать в печали. Поводов для грусти у Прасковьи из Подмосковья не вижу. А вот поводов для радости их масса. Сегодня отмечается много интересных событий. Например, самый счастливый день в году. Конечно же, летом подходящая дата выбрана. Еще сегодня день спиртоглотов. Понятно, кого имеем в виду. День наблюдения за облаками, день бабочек и русалок. Событий масса. Отмечать их можно самым разнообразным способом. Нужно только вечера дождаться. Через 5 минут в эфире «Радио Дача» нас ждет рубрика «Праздник каждый день». Там с еще одним торжественным поводом вас познакомлю. До этого не пропустите хит Ани Лорак на «Радио Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 19 июня отмечают Всемирный день прогулки. Врачи считают, что даже 20-30 минут обычной ходьбы в день помогают поддерживать здоровье сердца, улучшают настроение и снижают уровень стресса. Прогулка — это еще и возможность заметить на улице то, что в спешке мы игнорируем. Цветущие деревья, пение птиц, знакомые улицы или красивый закат. Сегодня гуляем подольше, друзья.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Владимир Пресняков. В эфире слушаем его новинку «Учусь любить». Парочку своих легендарных композиций Владимир исполнит уже 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Еще в этот вечер на сцену выйдут Николай Басков, группа «Фабрика», Полина Гагарина, «Отпетые мошенники» и многие другие любимые артисты радиодачи. Занять лучшее место в зрительном зале пока еще можно. Билеты и подробная информация о фестивале имеется на сайте удачныепесни.рф. До встречи в Лайф-арене 26 сентября для зрителей старше 12 лет.

0: что рабочая неделя уже тоже почти позади. Остался финальный рывок, несколько чашек кофе, пара важных дел и здравствуйте, выходные. Так что если с утра у вас вообще нет настроения ставить новые трудовые рекорды, не вините себя, вы такие не одни. Мыслями мы все уже на даче, на рыбалке, в гостях, ну или просто на диване смотрим обожаемый фильм с любимым человеком. Все приятное уже поблизости, друзья. В эфире «Радио Дача» намечается удачный момент. Скоро исполню заявку одного нашего слушателя. До этого послушаем хит Зары здесь, на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманный белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
7: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
6: И зачем они нужны?
7: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
6: А почему называется наш лецитин?
7: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
8: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
9: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: И тогда заперет нас
14: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
15: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
16: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите Эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да. А также букинг и подписки.
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
20: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сакуинов. Я с Оренбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой. И привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в год дошкольного образования специалисты реализуют комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в данных учреждениях. Они направлены на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства. Более того, для обеспечения качества и безопасности утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Также в Минпросвещении заявили, что не планируют сокращать или увеличивать срок обучения в школах. Там подчеркнули, что 11-летнее образование является оптимальным вариантом. И добавили, что министерство намерено продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. МВД России, а также Минздрав и Минюст до следующего года проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на правительственный план, автомобилистов, которых будут привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, обяжут проходить диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Он вступит в силу в сентябре текущего года. Его главная цель – создать единую систему управления рисками при организации поездок для несовершеннолетних. Предполагается, что работа по выявлению, предупреждению и контролю опасных факторов будет вестись системно. Оценивать риски планируется на каждом этапе при подготовке рейса, во время посадки и высадки пассажиров, а также непосредственно в пути. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Без тебя» в исполнении Стаса Михайлова. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: такая особенная черта, что отличает от других. Кто-то знает сотни анекдотов и рад им поделиться. Кто-то выращивает самые вкусные помидоры на свете. Но есть те люди, что обладают чрезвычайно полезным навыком собрать всю семью за одним столом и организовать душевный вечер. Мир был бы очень скучным, будь мы все одинаковы. Так что если вы не такой, как все, человек, значит, вы делаете жизнь многих уникальнее. Цените эту черту в себе. Нас скоро ждет не такая, как все, песня. Одно только название говорит об этом в рубрике «Тот самый хит». Через 5 минут услышим композицию «Бананы лопала бомба». Не пропустите ее на радио «Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: один участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Сергей Лазарев в эфире. Недавно он вместе с другой участницей «Удачных песен» с Полиной Гагариной выпустил совместную песню «Happy End». Этот дуэт мы ждали очень долго, и, наконец, он состоялся. Теперь ждем песню в хит-параде «Радиодача» в горячей десятке. Если будете часто заказывать новинку «Happy End» в рубрике «Удачные моменты» и в программах «Удачный час», то обязательно увидим ее на строчках нашего чарта. Расставим ваши любимые песни по местам сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите горячую десятку на Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 16 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 71%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 20 градусов. Ветер северный, 6 метров в секунду. Влажность воздуха 72%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Согласитесь, в пятницу, особенно в первой половине дня, куда приятнее звучит такая мысль: завтра можно будет спать столько, сколько хочешь, а не мучиться от бессонницы до самого рассвета. Хотя опыт показывает обратное: чем дольше ждешь выходные, тем раньше почему-то просыпаешься в субботу. Продолжаем один из самых оптимистичных дней недели в ритме лучезарных песен. Только что Арсениум и Сати Казанова. До финала часа еще не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполнится заявка нашего слушателя, а также песню Егора Крида на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Надь, ты слышала про наш лецитин?
11: Что это?
12: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
10: И зачем они нужны?
12: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
10: А почему называется наш лецитин?
12: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
13: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
14: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
15: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: позвонить, напиши, на миг подскажи. Мы от этого бежим быстро, как...
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Сургутнефть».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я передаю привет всем радиослушателям. Хочу пожелать огромного счастья, красоты. И хочу доказать песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Т.

0: науки.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительство добавили всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В Рособорнадзоре предупредили о мошенничестве в период проведения ЕГЭ и приемной кампании. Ведомстве рассказали об участившихся случаях обмана, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. К распространенным схемам относятся создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки. В частности, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов. Однако их цель – сбор персональных данных пользователей. Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение повысить экзаменационные баллы или обеспечить поступление в ВУЗ по связям. В Рособорнадзоре призвали россиян проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами. В России 1 июля вступит в силу ГОСТ на уборку помещений. Согласно стандарту, она должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Также во время процедуры нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями. А сухую вакуумную уборку рекомендовано проводить в местах, недоступных для швабры. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

полностью согласны. А вот крут в делах дачных наш эксперт, профессиональный биолог Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Каждые выходные в эфире «Радио Дача» он делится полезными советами и дачными лайфхаками, чтобы на вашем загородном участке все было хорошо устроено. Слушайте одноименную рубрику в нашем эфире в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 на «Радио Дача».

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. Бей вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Баверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Баверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
1: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
0: Возрастное ограничение 18+.
1: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Хочу передать огромный привет своей жене Маруське и поздравить ее с наступающим днем медицинского работника. Желаю ей, чтобы встретила меня поскорее. Люблю ее очень и скучаю. Ставлю для нее песню Юрия Шатунова «Звездная ночь». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Мэр Сергей Собянин сообщил о продлении в Москве Филевской и Сокольнической линий метро. Так, Филевская пойдет от станции Кунцевская до Сколково. Она увеличится примерно на 12 километров. Возведение нового участка охватит территорию районов Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевская и Можайский. Всего планируется построить 5 платформ. Между тем, Сокольническую линию продлят в Ярославский район, где живут около 100 тысяч человек. Градоначальник рассказал на новом отрезке. Длиной более 8 километров, который пройдет на северо-восток от бульвара Рокоссовского, планируется строительство двух станций МГСУ и Ярославская. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. Автомобилистов столичного региона предупредили о возможных затруднениях движения этим вечером. Как пояснили московские власти, пятница является коротким рабочим днем, поэтому примерно в 16:00 начинается вечерний разъезд. Интенсивное движение прогнозируется в центре города, на третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Водители попросили заранее планировать маршруты, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров. В рамках программы капитального ремонта в текущем году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменят более 5500 лифтов. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, своевременное проведение подобных работ является залогом комфорта и безопасности жителей. По столичному стандарту подъемное оборудование подлежит замене по истечении 25-летнего срока. Солнечная погода вернется в московский регион в наступающие выходные. По прогнозам синоптиков, в дневные часы воздух будет прогреваться до 22 градусов. Осадки маловероятны. Тем временем в центре ФОБОС сообщили сегодня в столице и области до плюс 21. После обеда местами пройдут кратковременные дожди. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Желаю всем слушателям радио «Дача». Объявляю программу по заявкам «Удачный час» открытой. Ждем ваши поздравления, приветы, пожелания на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни, либо просто отправляйте душевные сообщения в наш мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. И, в общем, парочка сообщений оттуда будет зачитана прямо сейчас. Ната поздравляет с удачным днем Екатерину Шестакову. И от Анны есть привет для Михаила Лиськова. Пусть выздоравливает. И пусть для него прозвучит песня группы «Комиссар». С удовольствием музыкальную заявку выполняем. И ждем ваши свежие послания в программу «Удачный час» на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Валентина Николаевна. Звоню из города Родники Ивановской области. Прошу поставить для моего племянника песню «Кати Лель». Всей души хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья, любви и удачи. Спасибо, радио «Дача».

Номер 8-910-004-49-24. Юля отправляет привет в город Великие Луки, поздравляет любимых коллег из швейного предприятия ВЛС с отпуском. Хорошего отдыха вам желает. От Екатерины отправляется огромный привет в кафе «Лаванда» коллегам и поварам, которые готовят с любовью и очень вкусно. Желаю им, пишет Екатерина, большого количества посетителей и, конечно же, процветания. А также большой привет нашему директору Наталье Михайловне. Она самая лучшая. Отправлен привет. Что еще есть? Так, добрый день, пишет Светлана. Хочу передать привет девочкам Лидии, Оксане из города Кострома. Отлично. Уже фотографии с текстом люди присылают. Молодцы. А уже не хотят ничего печатать своими руками. От Ольги летит поздравление для коллектива ПАО «Кузбасс Энергосбыта». Всех девочек и мальчиков с пятницей. Ох, «Кузбасс Энергосбыт». Постоянно вам отправляю оплату за электроэнергию. И еще одно сообщение от Лидии. Большой привет дорогому мужу Рушанчику. Он очень хороший муж, хороший отец и дед. Пусть счастье и здоровье будет всегда в его жизни. Добрые золотые слова украсим классной песней Зайнаб Махаева. Далее продолжит дневной удачный час на радио «Дача». «Сердце на костре» называется песня.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, меня зовут Макар, я из Ревды. Хочу пожелать радиодаче хорошего дня и хочу заказать песню «Хабиб, ягода, малинка». Передай привет Николаю Хорохорину, однокласснику и по совместительству другу, и желаю провести хорошие каникулы. Спасибо, радиодача.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из подмосковной Балашихи. Хотела бы передать привет моему другу Анатолию. Поставьте, пожалуйста, для него песню в исполнении Ирины Аллегровой. Всем желаю хорошего дня. Спасибо огромное. Радио «Дача».

0: сообщениям, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Татьяна поздравляет свекровь Татьяну Владимировну из Омска с днем рождения. Желает здоровья, всего самого хорошего. Далее привет Татьяне Черной и Дарье от Вадима Кузнецова из Благовещенска. Вот такое сообщение из Ногинска, Московской области от Зои. Желаю всем тихого счастья и добрых перемен. По-философски, по-пятничному, душевно. Зоя, вам тоже привет. Далее привет Булавчикам и Фальчукам, а также всем, всему Приморскому краю от Альбины это послание. И огромный привет семье, сыну Вове, дочери Ане, любимому мужу Ивану, с которым мы сейчас реставрируем баню. Желаю нам удачи, пишет Татьяна Семыкина из Устилимска. Какое большое количество Татьян пишет нам на радио «Дачи». Друзья, и вы тоже пишите сообщения, прочитаю их в эфире на всю страну в ближайшие минуты.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 16 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 71%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 20 градусов. Ветер северный – 6 метров в секунду. Влажность воздуха – 72%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бендом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Крестный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Андрей, я из Пензы. Хотел передать пламенный привет Московской области, город Зеленоград, МРИК «Голубое». Сажина Ольге Владимировне, Ларисе Николаевне, Евгению Павловичу Нищу, всем девчонкам, Катюхе сводных процедур, Наталье Григорьевне, Асе Супаевне, девчонкам столовой. Ну, всем, кто меня знает. Пожелать удачных выходных, хорошего летнего настроения, теплой погоды. И заказываю песню Татьяны Овсиенко «Капитан». Спасибо, «Радио Удачи».

это комплименты и поздравления в адрес ваших любимых людей. И у нас в этом году тоже большой праздник. Радиодача отмечает свое 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И все наши друзья, талантливые, творческие, популярные, придут нас поздравить. Среди них Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Анна Семенович, группа «Нана», Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. И все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Все, что нужно, важное, сказала, намек понят. И теперь ваше сообщение с удовольствием прочитаю. Милена передает пламенный привет своей бабушке Ирине и дедушке Евгению. Пишет: «Я вас очень люблю». Далее девочки прачечной Ставропольского перинатального центра отправляют привет своему электрику Николаю Михайловичу Пимченко. Очень хороший человек, мы не сомневаемся. Юлия передает привет своему мужу. И Анна отправляет привет своей маме Надежде Витальевне. Желает отличной пятницы. Песню тоже отличную будем слушать в исполнении Николая Баскова на радио «Дача». «Дай прикоснуться щекой» называется. Я знаю.

На радиодатчик. Тем самым, который вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-4924. От Александра летит большой привет работникам славянского рынка в Астрахани. Ух, там, наверное, уже скоро арбузы будут. Далее привет любимой маме Ане Ивановне Желобко, город Усть-Лабинск. От кого не написано, от вашего чада, так скажем. Александра отправляет огромный сердечный привет группе «Мир мам». Желает прекрасного дня и кучу положительных эмоций. Дорогому Никите привет от Яны. Отличного тебе дня, любимый.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Владивостока. Хочу поздравить свою подругу в Пензенской области, город Белинский, Родионову Марию, с днем рождения. Пожелать ей всего наилучшего, главное, здоровья и счастья, и удачи. И передать ей хорошую песню в исполнении «Таисии Пожарей». Спасибо вам, радио «Дача».

Сейчас Диана пишет: наконец-то наступила пятница, впереди выходные. Передаю огромный привет своим родным и близким. Желаю всем отличного настроения, тепла и прекрасного отдыха. Ася шлет привет Ване, самому дорогому своему человеку. Далее привет мужу Сергею от Юли. Муж на даче моет бассейн. Молодец, что вы, Юлечка, плавали, на солнышке грелись. И всем родным и близким большой привет от Натальи из города Усть-Лабинска. Песню будем слушать в исполнении Славы на радио «Дача». «Слез умытая печаль» называется композиция.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Аркаша. Я звоню из Рязани. Желаю всем радиослушателям отличного настроения, моря улыбок и приятнейшего пятничного дня. И для всех песня «Что ж ты ищешь, мальчик-бродяга». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: успехов и как можно больше счастливых выписок. Спасибо за ваше доброе сердце и золотые руки. С праздником! Присоединяюсь от всей нашей команды «Радио Дача». Далее Татьяна Жолобова с днем рождения поздравляет подруги Катя и Вера. Желают огромного счастья, любви и процветания. Любимой бабушке Марине летит привет от Люси. И дорогой маме Надежде большой привет передает сын Михаил. Желает отличных выходных и хорошего настроения. Так, чуть раньше у нас попросили песню «На-на, Фаина». Поставим в ближайшие минуты. Будете подпевать, танцевать. И еще одну заявку музыкальную обязательно исполним до финала этого часа. Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
5: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
4: И зачем они нужны?
5: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
4: А почему называется наш лецитин?
5: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
6: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
7: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей – особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Жанна. Я из Ставропольского края. Хотела бы передать привет моим любимым подругам Илончику, Валечке и Яночке. Я вас люблю, дружба в 25 лет. И хотела бы поставить песню в исполнении Алены Апиной и Лолиты «Женская дружба». Спасибо большое, радиодача. Мы вас любим.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли закон о введении новых и повышении уже существующих пошлин для мигрантов. Как пишет РИА Новости, теперь они будут обязаны платить за замену вида на жительство, а также за выдачу дубликата разрешения на временное проживание. Между тем вырастут суммы сборов, в частности при оформлении виз для многократного пересечения границы, приглашений на въезд, вида на жительство, разрешения на временное проживание, привлечения иностранных сотрудников и на работу. В магазинах и ресторанах с 1 сентября начнет появляться универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. В Госдуме пояснили, сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С начала осени же будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и россияне сами смогут выбрать удобный вариант. Более того, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности, предусмотренные банком. Уточняется, изменения будут вводиться поэтапно. Аналитики Яндекса составили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. К примеру, жители Ростовской области говорят «мятка», что значит «картофельное пюре», а в Томской области «чеплашка», иными словами, «небольшая емкость» или «контейнер». В Приморском крае пользователи употребляют такой регионализм, как «завертон» – это ролл из лаваша с начинкой, а в Пермском крае «виходка» – это мочалка. Между тем, в Республике Башкортостан в качестве примера регионализма аналитики отметили слово «морковча», то есть «салат» из моркови по-корейски. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

О чем точно не стоит забывать перед выходными, так это о нашей акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Уверена, у вас будет масса времени, чтобы придумать сюжет для своей летней фотографии и отправить ее нам. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, загрузите снимок и не поленитесь уж, напишите небольшой рассказ о том, почему именно это фото вы выбрали для участия. За самые интересные и искренние фотографии команда «Радиодача»

Завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. Мастерстрой гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: дачный момент на радио «Дача». Ждем ваши пожелания, заявки музыкальные на московский номер телефона 8495-995-2555. И заявку музыкальную исполним уже через несколько минут, а чуть раньше будем слушать классный хит в исполнении Юлианы Карауловой на радио «Дача». Всем шикарной пятницы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
5: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
4: И зачем они нужны?
5: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
4: А почему называется наш лецитин?
5: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
6: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
7: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана Гайнова. Я звоню из города Ярославля. Хочу поздравить от всего 10 А-класса выпуска 1975 года нашего одноклассника Нурулу Балтабаева, проживающим в городе Алма-Ате, с днем рождения. И пусть для него прозвучит эта песня. Спасибо большое, радио «Дача». До скорой встречи.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Этим летом в Москве начнут тестировать пополнение карты «Тройка» с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил заммэра Максим Лексутов. В случае успеха эксперимента пассажиры смогут использовать этот способ для покупки абонементов и пополнения транспортной карты через приложение метро Москвы. Уточняется, при оплате не потребуется вводить реквизиты банковской карты. Дроперство как вид преступления в России практически сошло на нет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ранее подобные схемы вовлекали множество людей, особенно подростков. Однако после введения уголовной ответственности и проведения разъяснительной работы число таких случаев значительно сократилось. В Госдуме продолжается корректировка законодательства с учетом новых угроз для защиты граждан и их сбережений. Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня. Теперь заполнение электронной карты прибытия будет обязательным для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Уточняется, что анкета доступна на русском языке. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, в том числе россиян, которые въезжают по безвизовому режиму на срок до 45 дней, также обладатели электронных виз. Исключение транзитные пассажиры, которые не пересекают границу, и владельцы дипломатических и служебных паспортов. Сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 21 градуса. Ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщила главная специалиста личного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, температура останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Однако уже в выходные в столицу вернется летняя погода. Воздух прогреется до плюс 26. Осадков не прогнозируется. Ночи станут также теплее. Этот выпуск завершен. Нюша, песня «Выбирай чудо» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас

0: отдыхать и правильно делают. Нельзя заставлять ждать выходные. Правда, перед ними очень важное дело. Обязательно выполним, подведем музыкальные итоги недели. В хит-параде «Горячая десятка». Узнаем, какие песни из новинок вы заказывали чаще остальных. И премьеру недели обещаем вам сегодня на Радио Дача. Услышим новинку от Артура Пирожкова, его новую песню, которая называется «Она не такая». В 7 вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». Не пропустите. И ловите любимые хиты для настроения. Доминик Джокер впереди, группа «Вирус» и Артем Качер. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бендом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: С новинкой песни «Без тебя». Кстати, очень много хороших песен появляется у нас в эфире. Каждый день это происходит. И все они, песни новые, есть на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте частично и понравившиеся заказывайте в эфире «Радио Дача». Номер для музыкальных заявок 8495-995-2555. Далее обещаю вам хиты, уже проверенные временем. Послушаем Владимира Высоцкого, Викторию Дайнека и Ирину Аллегрову. Приятной пятницы всем!
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс

мастера при укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости.

0: продемонстрировать и на нашем юбилее. 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится большой юбилейный фестиваль «Удачные песни», приуроченные к 20-летию «Радио Дача». В этот вечер с нами будут все звезды эфира. Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, «Шаман», группа «Комбинация», Денис Клявер, Султан Лагучев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И музыкой любимой летней наслаждайтесь далее. Впереди для вас классный хит Филиппа Киркорова. А после мы исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Не пропустите.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
0: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила Николаевна. Хочу передать привет своему любимому человеку, Сергею Карасю, от своей любимой анакондочки. И заказать песню «Анивар, любимый человек». Спасибо, Радио «Дача», за то, что вы существуете. Процветания вам.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Банк России 9-й раз подряд снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 14,25%, сообщается в пресс-релизе регулятора. Поясняется, что устойчивый рост цен замедлился, но остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,6%. Эксперты отмечают, что регулятор сохраняет осторожный подход и принятие решения будет ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и кредитной активности. Снижение ставки будет способствовать удешевлению вкладов и кредитов. Перед выпускными в школах активизировались мошенники, предлагающие абитуриентам поступление в несуществующие вузы, сообщает «Вечерняя Москва». Злоумышленники предлагают фальшивые программы двойных дипломов, обучение за границей или гарантированное зачисление за предоплату. Член Ассоциации юристов России Никита Тархов отметил, что такие схемы основаны на продаже несуществующих услуг, а надежный способ проверки вуза – это обращение к официальному реестру Рособорнадзора. За последний год в России снизилась текучесть кадров, которая в 2023-2024 годах находилась на рекордных уровнях, сообщает издание «Коммерсант». В предыдущие два года работодатели меняли примерно каждого третьего сотрудника. Основной причиной стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако на фоне охлаждения экономики потребность в работниках снизилась и возможности для смены работы стало меньше. По итогам прошлого года коэффициент найма сократился с 32 до 29%, при этом увеличилось число работников в простое. А количество занятых на крупных и средних предприятиях стабилизировалось. Отправленные в простой сотрудники не теряют навыков, но и не ищут более производительных рабочих мест, что не позволяет надеяться на развитие эффективных производств. Этот выпуск завершен. Сергей Лазарев, песня «Это все она» прозвучит далее в начале нового музыкального часа на радио «Дача». Всем отличного и доброго продолжения дня.
0: Прямо сейчас

Примагничиваемся потихоньку к выходным, но пока еще пятница, и есть важная миссия на сегодняшний вечер – запустить машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче. И сегодня у нас в гостях потрясающая исполнительница, талантливейшая Ирина Дубцова. Проведем с ней целый час, будет музыкально интересно. Присоединяйтесь и вы в 5 вечера по московскому времени. И в ближайшие минуты ловите классные хиты в исполнении Михаила Шуфутинского, Татьяны Овсиенко и Эдгара «Ирады Рай» в дуэте. Будем вместе.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

Это на радиодаче «Кумир миллионов» Михаил Шуфутинский, потрясающий артист, наш большой друг и участник юбилейного фестиваля «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Фестиваль приурочен к юбилею «Радиодача». 20 лет отмечаем в этом году и на один вечер объединим на одной сцене всех звезд «Радиодача». Вместе с Михаилом Шуфутинским для вас выступят Николай Басков, Полина Гагарина, Александр Шоу и группа «Непара», Алексей Петрухин, Алла Рид, Султан Лагучев, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности

0: эмоции. Уже через 10 минут в эфире «Радио Дача» начнется звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас в гостях Ирина Дубцова, талантливая девушка, исполнительница, поэтесса, композитор. В общем, присоединяйтесь все, скоро начнем в 5 вечера по московскому времени. Чуть раньше исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню в исполнении Стаса Михайлова.
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка-лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при

0: ждет меня.
1: В финале часа на радиодаче песня Юрия Антонова «Зеркало». Кстати, привычка часто смотреться в зеркало чаще всего ассоциируется с самолюбованием и эгоизмом. Но на самом деле все не так просто. Причины могут быть вызваны и другими факторами. Например, неуверенность в себе. А может, вы сменили образ и пытаетесь привыкнуть к себе. Можно еще сделать фотографию и уже собрать реакции своих подписчиков. В общем, если есть время посмотреть на себя, любимых, это уже хорошо. А еще скоро послушаем самые лучшие хиты этой недели. В следующем часе на радиодаче программа «Горячая десятка» – наш музыкальный чарт.
2: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Туманный белый, белый.
4: Песня займет первую строчку на этой неделе.
2: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
5: Реклама.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: 20% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
3: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКН, 105-774-68-40-95.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняют. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2020. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Ильгиз. Я из Уфы, поселок Нагаево. Хотел бы попросить вас поставить песню в исполнении Александра Буйнова. Всех поздравляю с наступающими выходными. Желаю хорошего отдыха и хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодачи с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Анапе разрешение на работу получили 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу, сообщили в пресс-службе правительства. Восстановление побережья продолжается после крушения танкеров в Керченском проливе. Но пострадавших участках досыпают чистый песок. Специалисты следят за состоянием моря у берегов Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. С начала работы очищено более 3500 километров береговой линии. Выведено около 200 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Росстандарт утвердил ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу уже в ноябре текущего года. Согласно документу, учебные материалы должны быть легко доступны для учащихся и защищены авторским правом, а образовательная среда интерактивна и удобна для навигации. Также поставщики образовательных услуг обязаны анализировать рыночный спрос на дистанционные программы и оценивать уровень технической грамотности обучающихся. Россияне в этом году чаще всего покупали книги по медицине. Лидерами стали издания «Долголетие», с ней расшифровки анализов. Согласно данным аналитиков, книжных магазинов самыми продаваемыми книгами в категории медицины стали расшифровка анализов, дорожная карта «Долголетие» и «Зачем мы спим». В топ-продаж также вошли классические справочники «Анатомия», «Большой атлас анатомии человека», а также практические руководства схемы лечения, продукт побеждающей болезни. Наибольший интерес у читателей вызвали темы опорно-двигательного аппарата, гастроэнтерологии и пищеварения, а также материнства и беременности. Дождь и гроза обрушатся на Москву в ближайшее время. При грозе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Поэтому горожан призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них авто. Предстоящие выходные москвичей ожидают солнечные и теплые дни. Однако уже в понедельник, 22 июня, прогнозируется следующая волна осадков. Это все новости на сегодня. Далее хит-парад «Горячая десятка». Всем отличных выходных.
0: «Горячая десятка». Хит-парад на радио «Дача».
2: В хорошей компании время летит незаметно. С нами уже вечер пятница. Значит, самое время заняться привычным нам делом, подвести музыкальные итоги недели. Приветствую каждого, кто настроился на радио «Дача». С этой минуты в нашем эфире программа «Горячая десятка», наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет.
0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
2: Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит любимец всех женщин, обаятельный, харизматичный, с большим чувством юмора Артур Пирожков. Его новая музыкальная работа называется «Она не такая». Ее услышим чуть позже, а сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня Эдгара и Рады Рай «Вот зараза». А значит, есть свободное, вакантное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге. Песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». Впервые в нашем чарте. К ней еще вернемся. А вот сейчас 10 место хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Номер 10.

0: 9-я строчка нашего хит-парада, песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». Впервые в нашем чарте. Уникальные способности кошек восхищают людей тысячелетиями. Грацию этих животных сравнивают с женской пластикой, о чем написано немало стихов и музыки. И вот теперь еще одна прекрасная песня в продолжении темы. Сама же Юлия Михальчик считает, что главная идея этой песни заключается в том, что для своего любимого мужчины женщина готова подстроиться максимально и быть той самой ласковой, нежной, слабой. Она согласна быть мягкой и пушистой, лишь бы у него все было хорошо. Мы с вами знаем хорошо там, где есть радиодача, особенно по пятницам, когда в нашем эфире программа «Горячая десятка». И впереди у нас верхние строчки нашего чарта.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радиодача.
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2017 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Лолиты на «Титанике» в эфире «Радио Дача».

0: номер 8.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Продолжаем слушать радиодачу. Узнали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь шестое место занимает песня Никиты Марии Зайцевой в новой версии от Фурс «Все слова о любви». А хит «Чепик» 5 минут назад располагается на 5-й строчке нашего чарта. Видимо, цифра 5 здесь не случайно. И песня Ольги Бузовой «Раненые раны» в этот раз опустилась на 2 строчки. Сегодня номер 4. Это промежуточные итоги нашего чарта. И прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город-миллионник с более чем 1000-летней историей, столица Республики Татарстан, город Казань. Там также слушает радиодачу на частоте 92 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На 3-й ступени песни Юлианы Карауловой «Лотос».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его

0: сразу на 4 ступени. Надо сказать, что Ани Лорак продолжает активно развивать свою творческую карьеру и радовать поклонников новыми релизами. В последнее время певица сосредоточена на выпуске новых синглов и масштабных видеоклипов, которые неизменно набирают миллионы просмотров. Ну и помимо сольной деятельности, она принимает участие в крупных телевизионных музыкальных проектах, например, в качестве звездного наставника, члена жюри, где делится своим богатым опытом с молодыми талантами. Пожелаем Ани Лорак творческих успехов, ну и, конечно, побольше новых ярких музыкальных работ. Кстати, одна из таких нас ждет прямо сейчас.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня свою новую песню нам представит любимец всех женщин, обаятельный, харизматичный, с большим чувством юмора Артур Пирожков. Его новая музыкальная работа называется «Она не такая». И прямо сейчас Артур Пирожков ее нам представит в эфире радио «Дача».
1: Премьера на радио «Дача».
2: Привет всем слушателям радио «Дача». С вами Артур Пирожков. С удовольствием представляю вам мою новую песню «Она не такая». Желаю вам приятного прослушивания и надеюсь, что песня вам понравится. Всегда ваш Артур Пирожков. Всем желаю отличных выходных в компании радио

Я не такая, как все. Она танцует в огне, она летает во сне, она тоскует по мне. Не такая, как все.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: что же?
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай.

0: Летим все выше и выше. Программа «Диско-дача» набирает свои обороты и радует этим вечером такими яркими хитами. Через короткую паузу послушаем песни «Филатова и Кэрос», группы «Нана», Наташи Королевой. А еще в финале часа нас ожидает рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться по телефону 8495-995-2555 и пожелать приятного отдыха всем своим близким, родным в эфире «Радио Дача». С нами вечер пятницы, поэтому сейчас уж наверняка многие из вас наслаждаются долгожданным отдыхом.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

компании ярких хитов программы «Диско Дача». Мы проводим этот вечер. С нами пятница, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Истры. Хочу передать привет Альбине, пожелать ей хорошего дня, всего самого лучшего и оставаться такой же прекрасной девочкой. И для меня заказываю песню «Хабиб». Иванушки Интернешнл, тучу круче. Хорошим всем пятницы. Спасибо, радио «Дача».

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюха вам здесь рассказывает,

0: года.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Завтра переменная облачность, плюс 10, плюс 21 градус. Ветер северный, 6 метров в секунду. Влажность воздуха 73%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Выбирайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Выбирайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Прости и отпусти.
1: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункиных.
2: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
1: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — производственная компания «Арса». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 10 градусов, ветер северо-западный, 2 метра в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 95%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 23 градуса, ветер северо-западный, 3 метра в секунду, влажность воздуха 68%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте

сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.